шуб, кочевал, арум чочевал, парно коланю, коцвики пусивал. Шуб, кочевал, арум чочевал, парно коланю, коцвики пусивал. Мост мундо, о, ты споранчул.